0: Глида, Маргарина, Югор, Белинче, Бурекас, Имлебен, Хаминадос.
1: Шаварма, шаварма, шаварма, шаварма, шаварма.
0: Ах, жентиля.